У нас на три на своме длану сан лелу я в сан от оте. У нас купля на своме длану